0: Алекса. НС Радиосында.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро!
1: Доброе утро! Ну что, пятница!
0: О, да! Сегодня, наверное, только ленивый мне не сказал о том, что сегодня пятница. Видимо, по мне видно, что я уже все умоталась за всю неделю.
1: Тем более, как ты за всю неделю? За всю весну, Лима. Сегодня последняя пятница весны 2026 года. Последняя майская пятница. Вот сколько поводов у нас с вами для радости.
0: Отличный день, 29 мая. Давайте проведем 3 часа ближайшие вместе. У нас много чего интересного для вас есть. Это классная музыка, много полезной информации, много классных советов, а также игры с подарками.
1: И все это для вас. Ну, а также для вас идет трансляция в нашем телеграм-канале Радио НС, на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте. Нас везде показывают. Давайте помашем.
0: Давайте помашем.
1: Помахали, да.
0: И у нас такой небольшой спойлерик есть в студии о том, что будет у нас происходить 1 июня здесь, в студии Радио НС. Уже в понедельник, друзья, мы ждем своих маленьких слушателей к нам в гости.
1: Да, ну и сегодня один юный радиослушатель вместе с нами. Можете заглянуть, посмотреть, кто же это. Ну а 1 июня мы ждем вас с вашими детками. Отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011 и пишите обязательно фразу «Буду 1 июня», а также фамилия, имя, отчество ребенка и сопровождающего. В ответ мы пришлем вам подтверждение и адрес.
0: Да, и находимся мы в Алмате. Если вы будете в Алматы в эти дни, 1 июня, то, пожалуйста, welcome, как говорится, приходите. Ну а мы что, начинаем утро, как всегда, в отличном настроении. Впереди много чего интересного. Погнали. Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Ну что, друзья, сегодня будем подводить итоги в крутом настрое за май месяц. Весь месяц мы слушали прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Но мы их не только слушали, вы за них голосовали в нашем телеграм-канале Радио НС, потому что именно от ваших голосов зависит, какие песни попадают в наш плейлист.
0: Да, ну что, давайте начнем с третьего места, друзья. Mm-hmm. Если, кстати, вы хотите голосовать также и участвовать в нашей голосовалке, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио НС. Итак, на третьем месте у нас Ирина Кайратовна, Музарт, Джамал и Ганджа с треком «Лаула». Целых 60 голосов набрал этот трек. Давайте послушаем, освежим.

сердцах всех абсолютно радиослушателей, потому что целых 74 голосов набрал этот трек. И это неудивительно, потому что это Гетто Догс с треком «Восточная ночь». И мы сейчас будем ее слушать повторно в эфире радио. Погнали.

0: теперь будем ее чаще слушать в эфире, потому что именно вы выбрали ее одну из первых. Браво, молодцы. И если вы хотите тоже участвовать в создании нашего плейлиста, то, пожалуйста, welcome, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио НС, и с 1 июня начнем уже летний крутой настрой.
1: Новую строчку, новый хэштег.
0: Ну а мы продолжаем утреннее шоу-беш, и впереди я расскажу, может ли кот разрушить отношения. Не пропустите.
2: На Радио НС. Жағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі НС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңіл күйге

0: Шоу «Беж» на радио НС продолжается. 7:16 в Казахстане. И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу. Давай.
1: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, может ли кот разрушить отношения.
2: Ого,
0: почти половина людей готовы, оказывается, расстаться с парнем, если его не одобрит кот. Было проведено исследование в Британии. 48% опрошенных признались, что если питомцу человек не нравится, то это повод задуматься о расставании.
2: Обалдеть.
0: Особенно серьезно к мнению животных относятся зумеры. Многие доверяют, оказывается, коту больше, чем своей интуиции, а некоторые вообще обсуждают с питомцами свою личную жизнь.
2: Обалдеть.
0: И каждый пятый человек выберет вечер с котом вместо свидания.
2: Что
0: любовь
2: пошло в этом мире
0: приходит
2: не так?
0: И уходит, а кот плохого не посоветует. Я, знаешь, даже представила диалог такой. Извини, мы не подходим друг к другу.
2: Так
0: это
2: мой кот
0: это
2: сказал.
0: Ты решила? Нет, это Барсик решил. Вот, пожалуйста.
2: Какой кошмар. Хорошо, что в наше время такого не было.
0: Так, а ты сходи на свидание с котом в следующий раз.
2: Или с зумером.
0: Или с зумером.
1: Спроси у Лимы.
2: Впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И уже 29 мая, пятница, последняя весенняя пятница. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня вас может неожиданно развеселить ситуация, которая еще недавно выводила из себя.
0: Тельцы, день подкинет повод потратить деньги не на пользу, а на настроение. И это будет отличным решением.
1: Близнецы, чей-то странный вопрос внезапно окажется началом очень интересного разговора.
0: Раки, сегодня полезно выключить режим ожидания и самим создавать себе эмоции.
1: Львы, вы заметите, как легко люди начинают подстраиваться под вашу подачу и настроение.
0: Девы, спонтанный отказ от привычного распорядка даст ощущение настоящей перезагрузки.
1: Весы, сегодня особенно цеплять будут не слова, а атмосфера, взгляды и интонации.
0: Скорпионы, вам неожиданно понравится идея, ничего не усложнять и оставить часть вопросов без анализа.
1: Стрельцы, пятница идеально подходит для внезапных маршрутов, быстрых сборов и ощущения свободы.
0: Козероги, сегодня вас может удивить собственная легкость в ситуации, где раньше включался жесткий контроль.
1: Водолеи, люди рядом будут намного охотнее поддерживать ваши идеи, чем вы рассчитывали.
0: А рыбы, сегодняшний день способен подарить историю, которую потом захочется пересказывать друзьям.
2: Шоу «Беш» на радио НС.

0: часов 28 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, и мы уже готовы объявить тему Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Вы присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня традиционно, в конце каждого сезона, в принципе, всегда мы спрашиваем о том, что же вы не успели сделать за этот период. Расскажите нам, пожалуйста, друзья, что не успели вы сделать этой весной.
0: Да, и присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
2: Шоу на радио МС.
1: Так, ну и никуда не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на концерт группы «Ленинград».

0: больше половины восьмого на часах. И это самое время поиграть нам с вами, друзья, в «Сейчас спою».
1: Да, и выиграть два билетика на концерт группы «Ленинград», который состоится 6 июня на АСП-арена в городе Кунаеве.
0: Да-да-да, практически в Алматушке состоится грандиозное это событие. Это будет шоу, полное драйва, живой энергии и настоящего рок-размаха. Ну, хотя не только рок-размаха, ну, короче, в общем, все любители Шнурова.
1: Да.
0: Быстренько все к нам в WhatsApp в игру «Сейчас спою».
1: Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Пеш». На радио МС. Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на Ютуб. И не упусти свой шанс. Радио МС.

0: пою.
1: Не знаю, как вы, друзья, а я очень жду это событие, которое состоится 6 июня на СП-арена в городе Конаеве, он же Копчегай. Это концерт, крутой концерт группы «Ленинград».
2: Долгожданный, да, по-моему? Давно их не было.
1: Ну, и давно их не было, и давно алматинцы готовились к этому мероприятию, потому что лично мы об этом узнали еще в октябре. И с октября я ждала и говорила, блин, как много времени еще до июня. Но оказалось, нет, все быстро пролетело, и у наших радиослушателей есть тоже возможность попасть на это мероприятие.
2: Например, вот два участника, пожалуйста, Николай из Алматы. Коль, доброе утро.
1: Доброе утро, Коль.
3: Доброе утро, здравствуйте.
2: И Чингиз тоже из Алматы. Чингиз, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
2: Привет, привет. Ну что, парни, у нас они в предвкушении, потому что именно вы, друзья, слушатели наши, будете голосовать за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну а парни будут показывать свои таланты.
1: Таланты придется показать не просто так, нужно будет немножечко поимпровизировать и покорить сердца наших дорогих радиослушателей. Ребят, сегодня вы поете абсолютно любую песню, которая вам нравится, но так, как будто вы оперные певцы, ну вот которых случайно занесло в группировку «Ленинград».
2: Вот это да!
1: Задание понятно?
3: Да, понятно.
2: Понятно, отлично. Ну что, Николай, ты был первый на рандоме. Сразу после гонга приступай.
5: А никого для меня не дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобно ты вся божеству необыкновенная. Ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя.
1: Вау! Колян,
2: браво,
1: скажи честно,
2: браво!
1: Ты этим всю жизнь занимался, да? Оперные песни где-то пел еще. И какую надо же такую песню выбрал. Молодец! Мы тобой гордимся, Коля.
2: Умничка. Чингиз, теперь твоя очередь. Ты готов?
4: Я готов.
2: Нужно максимально завоевать сердца наших радиослушателей, чтобы они проголосовали именно.

0: жараладым. Все, я даже слово как-то не
1: понял. Молодец, ругаться, ругаться будут наши радиослушатели. Потому что опять сложно будет голосовать и выбирать победителя.
2: Да, ты представляешь, Ленинград сейчас такие слушают. Надо менять репертуар, надо менять стиль.
1: Главное, чтобы они не отказались приехать. А то услышали, какая у нас тут конкуренция в Казахстане, в Алматушке. Такие, все, мы не поедем. Ну их этих казахов.
2: Короче, вот висит наша голосовалка. Скорее заходим и голосуем. Ксения, ты будешь голосовать?
1: Я уже проголосовала.
2: Молодец, я тоже пойду сейчас голосовать. Николай, Чингис, далеко не уходите, потому что ровно через 3 минуты будем подводить итоги и узнаем, кто из вас пойдет на концерт группы «Ленинград». Погнали голосовать.
3: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: А сегодня побывали с помощью вас и радио НС.
1: Поэтому... И было интересно.
0: Конечно. Я же говорила, что они будут там ругаться все, потому что, ну, типа, сложно голосовать вообще. Что же делать, что же делать? Ну, да. И блин, ну, все-таки надо останавливать голосовалку.
1: Надо уже останавливать, да, и узнать, кто из ребят идет на концерт группы «Ленинград».
0: В первую очередь, парни, я вам хочу сказать, что за вас сегодня проголосовало очень много человек, с учетом того, что сейчас многие не ездят в школы, в садики и так рано не просыпаются, но тем не менее огромное
1: Молодцы.
0: Количество людей зашло для вас и
1: Умнички.
0: Ради вас в телеграм-канал Радио НС, чтобы проголосовать.
1: Угу.
0: Ну а теперь давайте посмотрим на счет сегодня. Со счетом 33-67 побеждает Николай из Алматы.
1: Коля!
2: Ура!
1: Поздравляем
2: ура,
1: тебя!
2: Ура, классно! Спасибо
0: Коля,
2: большое!
0: Мы знаем, что ты будешь делать 6 июня в субботу. Ты однозначно круто проведешь время, оторвешься и попоешь.
1: Мы
2: Супер.
1: Тебя поздравляем. За эфиром тебе расскажем, как ты заберешь свои билетики. Ну и, конечно же, не забывай записать кружочек там же в телеграм-канале, в комментариях, для того, чтобы наши радиослушатели увидели, кто же это был Коленька
0: чтобы
1: из Алматы.
0: Чтобы они, да, на концерте тебя встречали, такие, ага, Колян, мы за тебя голосовали.
1: Ну а Чингиза мы просим не расстраиваться.
2: Спасибо.
1: Ты все равно молодец, ты очень круто поешь. Участвуй, пожалуйста, еще, хорошо?
3: Все, спасибо большое, конечно.
0: Ждем твои заявки. Хорошего дня.
1: Хорошего дня желаем парням и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: В 8 часов утра в Казахстане утреннее шоу «Пьешь» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятки, 2 часа эфирного времени у нас остается с вами. Впереди много всего интересного. Mm-hmm. И в самые ближайшие минуты я напомню вам о том, что похудеть к лету можно успеть только уже за 3 дня. Подробнее информация будет впереди.
2: А также в этом часть послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, естественно, послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. В Нихабаре мы сегодня обсуждаем то, что мы не успели, друзья, сделать за эту весну. Можете присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: Ну, а также номер нашего WhatsApp пригодится вам для того, чтобы в этом часе побороться за 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате уже накопилось целых 45 тысяч тенге.
3: Классно! Ну, а также прямо сейчас из студии «Радио НС» идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Помните, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.
4: Шоу «Пеш» на Радио НС.

0: 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. Угу. И сейчас, как никогда, актуальна тема вот это вот похудеть к лету.
1: Надежду уже потеряли мы.
0: Ну, почему потеряли?
2: Так тут лето вот, уже.
0: Тут радостная новость есть, что то, что мы обычно считаем жиром, может быть просто водой. Потому что некоторые люди путают цифры на весах, а именно вот водичку с жирком, который надо скидывать.
1: Да, я всегда знала, что это отеки.
0: Конечно, старые добрые отеки, они во всем виноваты, и они иногда делают лицо поплывшим, добавляют тяжесть телу, да, и заставляют джинсы будто бы становиться теснее. И даже, вот как положено в мире фитоняшек, подсчет калорий, интервальное голодание и прочее не всегда могут помочь. На самом деле, чтобы избавиться от тех самых лишних килограммов, от тех самых отеков, нужно просто
1: меньше пить.
0: Нет, избавиться от колбасок, переработанного мяса. Ну, то есть меньше такой вот есть. Фастфуд, чипсы, снеки, соусы, полуфабрикаты. Вот это вот все убрать. Угу. Не есть солененькое с копчененьким на ночь. Вот это вот поджирание, ночной дожор отменяется. Ну и, конечно, не кушать продукты с большим количеством скрытой соли. Ну, а еще было бы неплохо убрать избыток сладкого и алкоголя.
1: Ага.
0: И вот тогда, если вы будете не досаливать пищу автоматически, если вы все-таки будете более или менее следить за тем, что вы едите, тогда уже можно похудеть и избавиться от отеков, и потом всем говорить: а я тут за 3 дня 3 килограмма скинула. Мне такой план нравится.
1: Ладно, хорошо, уговорила.
0: Тем более, что в нашем с тобой кофе соли нет, и она не будет собирать отеки.
1: Замечательно, пошли пить.
0: Пошли.
3: На радио МС.

0: 8:14 в Казахстане. Сегодня 29 мая 2026 год. Пятница. Последний весенний рабочий день. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Пятница, 29 мая. День самоанализа. Если удастся вам разобрать свои ошибки и извлечь из них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить свое положение также в материальном плане и в глазах окружающих людей. Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности. Хороший день для красоты и женских дел, посещения парикмахера и спа-салонов, а также салонов красоты. Но возможные головные боли, мигрени, скачки, давление. А я желаю вам отличных выходных. До новых встреч.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Но мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
3: Сегодня мы говорим о насущном. О том, что же мы не успели сделать этой весной.
0: Да.
3: Да, есть чем есть поделиться?
0: Нет, на самом деле есть. Вчера, значит, мне подруга пишет, давай встретимся. Я говорю, да, так. Давай, вот в июне как раз. И тут меня осенило, что это июнь, уже лето. А я не успела насладиться весной. Вот чем я не успела... Чего я не успела этой весной сделать. А блин, там вот эти вот килограммы лишние, это все ерунда, знаешь. 2 дня осталось, еще успею. А вот насладиться весной не успела.
3: Блин, ну 2 дня так-то наслаждайся, моя
0: дорогая.
3: Хотя да. И сегодня начни наслаждаться, тогда 2,5 получится.
0: Эфир сама проведешь, да?
3: Ну все,
0: я пошла. Вот такое у меня, девочки, мальчики, вот осознание пришло вчера, реально.
3: Ну и делитесь вы, мои хорошие, своими осознаниями. Что же вы не успели сделать этой весной? Весной. Отправляйте голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-0011.
1: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: пум-пум гэрл.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Адамның шашы сабын үлдірінен шамамен 5000 есе қалың.
1: Жарнама.
3: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Давай, ребята!
6: Алтыншым алсым, АСП арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншым алсым, Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серпес НС радиосы.
7: НС радиосында жарнама 356 60

0: родной.
1: А ты живешь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
4: И рассказывайте нам, что же такого вы не успели сделать за всю весну.
3: Да, знаешь, такое ощущение, будто все успели. Да? Голосовых очень мало.
4: Мне кажется, просто народ отсыпается. Наконец-то школа закончилась.
3: А работу никто не отменял.
4: Ну, подожди, может, у них график такой, там, с 9 до 6, я не знаю.
3: Ничего не знаю, просыпайтесь.
4: И они, потому что пробок нету, без 29 такие встают, без 10 выезжают, и все.
3: Ладно, подтягивайтесь, в общем, а пока слушаем то, что есть.
5: Всем последним весенним привет. Этой весной не успела похудеть. Теперь мой фитнес-план выглядит так. Замок на холодильник купила и скотч для рта. А на кухне у меня режим чрезвычайной ситуации.
4: Ох, как строго у вас все дома. А можно тебя в гости к нам пригласить?
3: Нет, можно мы к вам придем в гости, пожалуйста? Нам тоже нужны такие условия.
4: Ну вот, чтобы дома нам и сделали условия, поэтому я приглашаю в гости, чтобы уже на постоянку.
3: И дети тоже пусть голодают, да? Ладно, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушаете из города Астаны.
3: Привет,
6: Мария. Пользуясь случаем, хочу поздравить себя с днем рождения. Спасибо, что в моей жизни есть такое замечательное радио, как вы, и прекрасные радиоведущие.
3: С днем рождения.
6: Я подвожу итог не только весны, но и в целом прошлого года. А вы знаете, я все успел. Прям все, что запланировал, да? Посадил дерево, построил дом, расту детей, да? Все, теперь осталось только кайфовать от жизни, слушать радио НС, шоу Беш, замечательных радиоведущих. Всем желаю мира, счастья и благополучия. С уважением, Журтунг Баласы, сын маминой подруги, именинник. Пока-пока.
3: Пока-пока, мы тебе хотим поаплодировать. Спасибо большое за такие теплые слова. С днем рождения тебя.
4: С днем рождения, и пусть у тебя все сбывается, все то, что ты задумал, оставайся и дальше сыном маминой подруги.
3: Да, и пусть всегда будут волосы назад.
4: Да-да-да, а ты сам такой, вперед.
3: Да-да-да. И мы идем дальше.
7: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, шоу Беш. Всем привет из Астаны.
3: Доброе утро.
7: Боль всех девушек, наверное, я за эту весну не успела похудеть к лету. Все, что нажрато непосильным трудом за зиму, практически все осталось. Вот сейчас, когда два дня до лета, я вот иду пешком на работу, пытаюсь компенсировать.
3: Ты ж моя умничка.
7: Всем привет, хорошего дня.
4: Получается, за одно утро она пытается компенсировать. Завтра-то уже все на работе не надо. Ну, типа, потом такая села. Я пыталась, я искренне старалась.
3: Я все сделала, да, все, что смогла. Ну что, вот такие вот голосовые сообщения были. Вон, вижу, еще прислали, но мы их послушаем сейчас за эфиром, а потом уже в эфире в следующем часе обязательно послушаем. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, рассказывайте, что вы еще не успели сделать за эту весну. Да?
4: Да.
3: Ждем же.
4: Ждем, конечно.
0: Эй, Бауров, не хабар! Не хабар, родной. А ты видишь, не хабар!
2: Не хабар.
4: Ну, а еще впереди мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина есть у нас, и если у вас есть бешеное желание, вы прямо сейчас можете принять участие в нашей игре.
1: Да, присылайте свои голосы.
0: Заявки.
1: Кто-нибудь стукните меня, это весна, все весна. Заявки свои присылайте на наш WhatsApp номер 8775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, а в заявке главное укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонка, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на радио НС.
2: 20 литров бензина готовы отдать мы нашим участникам в рамках игры «Пит-стоп».
3: Да, и у нас есть два участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Никита из Шымкента. Никит, доброе утро.
2: Доброе утро, Никита.
4: Доброе утро, девчонки.
3: Привет-привет. И Жанат из Петропавловска. Жанат, привет.
2: Доброе утро, Жанат. Жанат, ку-ку.
3: Жанат, ау.
2: Жанат,
3: приходи скорее, у нас тут игра начинается. Ну, где ты?
2: Что-то у него там это подзависает немножечко. Ну, давайте, пока Жанат возвращается, подключается обратно, расскажем о том, что 20 литров бензина у нас на кону, 3 вопроса, все ответы числовые. И да. Тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получает по одному баллу.
3: О, вот, Жанат проснулся. Вернулся. Жанат, супер. Привет, как дела?
5: О, теперь слышу. Отлично. Приветствую, просто немного в дороге.
3: Слушай, на днях у нас была такая ситуация, когда Петропавловск играл с Шымкентом. Самая высокая точка, да, нашей карты, самая низкая. Ну, прикольно, прикольно. Ну что, скажите, пожалуйста, во-первых, как у вас там погода? В Шымкенте как?
4: О, у нас в Шымкенте жара.
3: Петропавловск, можете этим похвастаться?
5: Ну, у нас сегодня прохладненько, 23.
3: Это моя любимая погода.
2: Для Петропавловска 23, мне кажется, тоже достаточно неплохо, на самом деле.
3: Ну да, в принципе, да.
5: Ну, после 30
4: градусов. Сегодня плюс 31 ожидается.
3: Ого! Ну что, мальчики, давайте расслабились, а теперь давайте соберемся и начнем нашу игру. Удачи вам!
2: Мальчишки, сегодня, как и всегда, мы с утра пораньше открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Караганды в Шымкент. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Никит, как ты думаешь?
4: 1900.
2: 1900, ответ принят. Жанна, твой ответ?
5: 1600.
2: 1600, ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Отлично. Второй вопрос. Слушайте внимательно. Скажите, пожалуйста, вот мы едем с вами из Караганды в Шымкент. Сколько железнодорожных переездов мы переедем? Жанат, как ты думаешь?
5: Ну, 5 пускай будет.
3: Хорошо, твой ответ принят. Никита?
4: 3.
3: 3. Отлично. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Слушайте, ну, с железнодорожными переездами разобрались, а вот сколько раз мы реки переедем, пока будем ехать из Караганды в Шымкент? Никита, как ты думаешь?
4: Я думаю, 6.
2: 6. Ответ принят. Жанат, твой ответ?
5: 4.
2: 4. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Мальчишки, на самом деле, если мы с вами едем на машине из Караганды в Шымкент, нам нужно преодолеть 1260 километров. И здесь Жанат оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем!
3: Второй вопрос у нас звучал так. Сколько железнодорожных переездов мы переедем, если поедем из Караганды в Шымкент? Правильный ответ. Всего лишь 2 переезда. Здесь у нас был ближе Никита.
2: Браво! 1-1, парни! Ну и третий решающий вопрос. Сколько раз мы переедем реки, пока будем двигаться на машине из Караганды в Шымкент? Правильный ответ – 13. И здесь Никита оказался ближе. И со счетом 2-1 топливо отправляется на юг.
3: Никита, мы тебя поздравляем!
4: Спасибо большое!
3: Никита пошел отмечать. Побежал отмечать.
2: Петропавловск побежал с Жанатом, радостью поделиться.
3: Классно, мы тебя поздравляем, Никита, ура! Ну а Жанат, ты не расстраивайся, ты все равно молодец, ты все равно красавчик. Хорошо?
5: Спасибо, спасибо.
3: Все, огромный привет Петропавловску передавай. За эфиром, Никита, мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на радио НС.

0: Разные мысли. Одни стараются скрыть свои недостатки, а другие – достатки. Жирнова.
1: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, негормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900-3000-521-0314 от 28 марта 2014 года.
0: МС Радиосында Жарнама. Үші зилу алты, алпыс,

0: Өзім музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Часов ровно в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Час с вами у нас в запасе еще есть. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-0011. Тема сегодняшнего «Нехабара» звучит так. Что вы не успели сделать за эту весну? Весной. Моя татуировочка.
4: Да. Кстати, точно. Да. Ты весной, да, делала татуировку?
3: Да. Свой день рождения.
4: Классно. Ну что ж, ребята, еще в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате накопилось уже 45 тысяч тенге. Возможно, сегодня кто-то из вас свою удачу возьмет в руки.
3: Было бы здорово, конечно. И, конечно, будет здорово, если вы зайдете на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС, для того, чтобы посмотреть наш прямой эфир. Прямую трансляцию прямо со студии Радио НС. Там нас Ксении показывают.
4: Это все на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
3: Да, подключайтесь, ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Шоу
0: на Радио НС.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 9 часов и 8 минут в Казахстане. На календаре 29 мая, пятница. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, овны, сегодня вас может неожиданно развеселить ситуация, которая еще недавно выводила вас из себя.
0: Тельцы, день подкинет повод потратить деньги не на пользу, а на настроение. И это будет отличным решением.
1: Близнецы, чей-то странный вопрос внезапно окажется началом очень интересного разговора.
0: Раки, сегодня полезно выключить режим ожидания и самим создавать себе эмоции.
1: Львы, вы заметите, как легко люди начинают подстраиваться под вашу подачу и настроение.
0: Девы, спонтанный отказ от привычного распорядка даст ощущение настоящей перезагрузки.
1: Весы, сегодня особенно цеплять будут не слова, а атмосфера, взгляды и интонации.
0: Скорпионы, вам неожиданно понравится идея ничего не усложнять и оставить часть вопросов без анализа.
1: Стрельцы, пятница идеально подходит для внезапных маршрутов, быстрых сборов и ощущения свободы.
0: Козероги, сегодня вас может удивить собственная легкость в ситуации, где раньше включался жесткий контроль.
1: Водолеи, люди рядом будут намного охотнее поддерживать ваши идеи, чем вы рассчитывали.
0: Рыбы, сегодняшний день способен подарить историю, которую вам потом захочется пересказывать друзьям.
2: На радио МС.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: 9:18 в Казахстане, но впереди мы будем с удовольствием слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы слушаем ваши сообщения на тему того, что же вы не успели сделать этой весной.
0: Угу.
1: Я так понимаю, очередь до меня, да, дошла?
0: Да.
1: Ну что, этой весной, ну если честно, я не успела влюбиться. Вот, и уже вряд ли.
2: Грустинка. Подожди, сегодня пятница, еще 3 дня есть, дорогая моя.
1: Ты сильно в меня веришь. Ладно, в меня, ты в людей, Лима, сильно веришь.
2: Не, ну а что?
1: Ну, я не знаю, что должно такого произойти, чтобы за несколько дней я влюбилась, на самом деле. Вот, но как есть, не влюбилась. Увы, я похудеть похудела, потом опять поправилась, и сейчас опять худею, так что у меня с этим все стабильно. С весом мы дружим туда-сюда.
2: А, кстати, у меня для вас идея. Мальчики, которые хотят, чтобы Ксения в вас влюбилась. Вот поднапрягитесь, и у вас все получится. Да. Ну и, конечно же, пришлите свои голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди не хабар, будем слушать.
3: Обязательно. На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
4: Жүрек соғысы үнемі өзгеріп отырады. Және сіз тыңдайтын музыканың ырғағына бейімделеді.
3: Жарнама.
5: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Кия. Movement that inspires.
3: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
7: НС радиосында жарнама.

0: Ну что, давайте послушаем очередную порцию голосовых сообщений от наших радиослушателей.
1: Давай, будем слушать, что же люди не успели сделать за эту весну.
0: Угу, погнали.
2: Девочки, привет, любимое радио.
0: Привет,
2: доброе утро. Я не успела пофоткаться с яблонями и с сиренью. И хоть с чем-нибудь пофоткаться я не успела. Прям вот еду, прям не жалею.
1: Сестра.
0: Да, есть такое.
1: То же самое.
3: Тоже что-то с фотками напряженкой, сестра. Но у нас есть 2 дня еще, мы что-то можем еще придумать.
0: Да. Подарите нам сирень.
3: Сирень уже все, поздняк.
0: Нету уже, да?
3: Уже, уже ромашки-то отцветают. Ну, короче, в общем, надо
0: что-нибудь решить, девочки. Вся надежда на розы. Идем дальше.
4: Девушки, доброе утро. Доброе утро, страна.
0: Привет.
4: Доброе утро, Караганда. Я не успела за эту весну съездить в поле и посмотреть на подснежники. Прям так я хотела насладиться этим ароматом, но никак не получилось.
0: Ай-яй-яй.
4: Но зато я вообще просто с удовольствием насладилась сиренью. В этом году сирень просто была божественная.
0: Согласна.
4: Аромат стоял, по-моему, везде, даже вот в степях по трассе едешь, и прям вот такой вот аромат сирени у меня был в машине. Вот. Всем хорошего дня, всем удачного завершения недели.
0: Спасибо.
4: Пока-пока.
0: Большое, взаимно. Ну, хоть кто-то из нашего клана порадовался этой весной сиренью.
3: Слушай, а мы тоже радовались. Нам Андрей тогда
0: точно
3: в студию приносил сирень. У меня
0: Андрей.
3: Весь апрель и, по-моему, начало мая у меня тоже постоянно была сирень.
0: Прикольно.
3: Меня прям радовали. Спасибо.
0: Идем дальше.
5: Доброе солнечное утро, страна. Здравствуйте, девочки. У нас в Астане сегодня солнышко. Это
3: вау,
5: так радует.
3: Утро. Круто.
5: Настроение прекрасное, всем желаю того же.
0: Спасибо большое.
5: Что я не успела сделать этой весной, ну, если не считать то, что я не смогла скинуть лишних 5 килограмм, я не успела, наверное, насладиться цветением садов. То есть вот груша, яблоня, вишня, чего-то мне как-то этого не хватило, запаха вот этого не хватило. А так вроде бы всем все успела, всем удачного дня и хороших выходных.
3: Ну, классно, классно. Очень позитивненько.
0: Идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио.
0: Доброе
6: привет,
0: утро.
6: Лима, привет, Ксения. Вы,
0: привет,
6: как всегда, самые
0: утро.
6: Лучшие.
0: Спасибо.
6: А что я сделал за эту весну? Да, наверное, поздравить Никиту. Никита, молодец, так держать. Чемкенту привет.
0: Никита счастлив.
3: Да,
0: надеюсь, он встал с места, где он упал от радости. Никита, отзовись. Идем дальше.
7: Здравствуйте, мое любимое радио. Я всегда вас слушаю. И у вас прекрасная программа.
3: Спасибо.
7: Ну, что сказать. Этой весной я, как всегда, не успела сделать свою ежегодную стрижку и обесцвечивание. А потом все лето жалеть об этом и говорить, что я буду отращивать волосы и возвращаться в натуральный цвет. Просто вот эта роза помогала маме с переездом, поэтому у меня длинные волосы и натуральный цвет. Посмотрим, как будет.
0: Интересно.
3: Прикольно.
0: Захотелось посмотреть на вашу длину волос.
3: Фото до и после можно?
0: Да, вот, пожалуйста.
3: До лета и после лета.
0: Скиньте, пожалуйста, идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
8: Ксюша и Лима, с добрым утром.
3: Привет, привет.
8: Ой, за эту весну я много чего не успел. Я не успел разбогатеть, я не успел построить отношения, чтобы с человеком, с девушкой съездить куда-нибудь на острова и сделать там ей предложение. Также я не успел заехать на клейку кузова в арк-детейлинг.
3: Так заезжай,
8: ну,
3: Андрей.
8: Все лето впереди, как говорится. Всем хорошего дня.
3: Да. Мы как раз переехали.
0: Новый
3: уже
0: адрес.
3: Почти, да, давай приезжай, заклеим тебя полностью.
0: Идем дальше.
9: Ассаламу алейкум, страна. Доброе утро, Радио НС. Приветствую вас, девчата.
0: Привет,
3: доброе утро.
0: Привет.
9: Да, я не успел разбогатеть.
0: Ага.
9: А так хотел за весну разбогатеть.
0: Не
9: ну ладно, ничего страшного, я красивый, молодой, озорной.
3: Я с вами, ребят.
9: Перекладываю на лето, короче. Вот такие планы. Всем хорошего дня. Берегите себя.
0: Лето уже такое, знаете, что будет твориться? Столько планов на меня, оказывается.
3: Ты знаешь, вот меня удивляет, человек за весну не успел разбогатеть. Я за всю жизнь разбогатеть не успел, а он тут за весну.
0: Может, у него каждый квартал успевает он как-то богатеть, а тут весной не получилось.
3: Ну да,
0: класс. Идем дальше, и последнее к этому часу.
10: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан. Здравствуйте, девочки.
3: Доброе утро.
10: Я не успел сделать наружную отделку дома. Весной успел построить, отделку наружную не сделал. жду осени теперь.
0: А что, летом нельзя делать?
3: Ну, летом, наверное, сильно жарко, может, если только.
0: Ну, или отговорки.
3: Ну, или отговорки, да, тоже.
0: Кстати, Ксения, там тебе фотографию скинули. Если не успели влюбиться, Владимир, свою фотографию или не свою?
3: Видимо, не свою, потому что на аватарке Владимиру, ну, чуть-чуть побольше сильно, а здесь вот какой-то зумер, кстати.
0: Зумер, кстати, да. То, что нужно. Ну что, вот такой вот сегодня был Нехабар. Всем спасибо за участие. Ну и впереди что у нас? Лето. Будем строить планы уже на лето, и летом успеем все сделать.
3: Конечно.
0: Продолжаем утреннее шоу. Беш, доброе утро.
3: Доброе утро.
11: Эй, Балрам, Нехабар.
12: Нехабар, родной.
11: А ты видишь, Нехабар.
12: Нехабар.
0: А, это сын Ксения. Приглянись. Да. Ну а впереди, друзья, мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 45 тысяч тенге.

0: 9:32 в Казахстане. Это самое время отправить заявку на игру «Большой куш». Игра «Большой куш» — это там мы, в общем, пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате у нас лежат денежки. Сегодня это сумма в размере 45 тысяч тенге. И, возможно, кто-то из вас сможет ответить на все три вопроса правильно и забрать эти деньги.
0: Да, ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: На радио МС.

0: Куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире «Радио НС». 9 часов 40 минут. Ну а в банкомате у нас всегда есть деньги.
2: И сегодня там лежит 45 тысяч тенге.
1: И есть у нас претендент, вернее, претендентка. Зовут ее Саида. Она из Алматы. Саида, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Саида.
3: Доброе утро.
2: Так, у Саиды что-то со связью, как будто бы немножечко. Mm-hmm. Ты нас хорошо слышишь?
3: А я вас отлично слышу.
1: Все, вот так вот лучше. Саида, смотри, мы сейчас будем пытаться с тобой взламывать наш банкомат. Целых 45 тысяч тенге могут попасть в твои руки, если ты ответишь на три вопроса верно. Три варианта ответа мы тебе тоже дадим. Ты готова?
3: Ну, давайте.
2: Как будто кто-то волнуется.
1: Как будто мы сами заставляем человека играть. Ну, смотри.
3: Сомнительно, но я попробую.
1: Ну что, желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Саида, смотри, 29 мая 1953 года состоялось первое восхождение человека на высочайшую вершину Земли Эверест. Скажи, пожалуйста, кто первым покорил Эверест в 1953 году? Варианты ответов. Райнхольд Месснер и Питер Хабелер. Второй вариант. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. И третий вариант. Джордж Мэлори и Эндрю Ирвин. Как ты думаешь?
3: Ох, ну и вопросы у вас.
2: Нам нужен ответ.
3: Блин, ну пусть будет, так как у меня 2 числа день рождения, 2.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Саида. Продолжаем тему также Эвереста. Скажи, пожалуйста, что происходит с водой на вершине Эвереста? Варианты ответов. Первое. Она замерзает мгновенно. Второе. С ней ничего не происходит. И третье. Она кипит быстрее. Как ты думаешь?
3: Я думаю, она кипит быстрее, ну, по логике.
1: Цифра номер 3 принята. Отлично. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну и третий вопрос. Больше всего альпинистам помогают подниматься на Эверест горные гиды и высотные носильщики из народности шерпа. Это коренное население Непала. Скажи, пожалуйста, как переводится слово шерпа? Варианты ответов.
3: Покоритель... Это я знаю.
2: Покоритель льда. Это... Люди с востока. Нам нужно сказать все ответы. Или вечный путник, как ты думаешь?
3: У меня просто друзья этим очень активно занимаются, поэтому это вариант 2.
2: Цифра номер 2 принята, и код с Саидой сегодня получился 2-3-2.
1: В нашем банкомате 45 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Ой, круто. Не только друзья занимаются восхождениями, но какие-то такие вещи. Обалдеть.
1: Слушай, Саида, мы тебя поздравляем. Ты только что взломала наш банкомат, и целых 45 тысяч тенге, которые мы копили до сегодняшнего дня, улетают в твой карман. Браво.
3: Ну, слушайте, это очень классно, я очень рада. Молодец. Это такой, знаете, мне подарок, наверное, ко дню рождения.
2: А когда у тебя день рождения? 2 числа, вот в смысле скоро?
3: Да, вот 2 числа, 2 июня.
1: Вау, круто. Вот, ну, это да.
3: Да, так что я прям супер рада.
2: Класс. С наступающим не поздравляю, ты нам отправляешь еще заявки 2 июня, глядишь, рандомчик тебя выберет и, возможно, что-то еще выиграешь.
1: Слушай, молодец, мы тебя, Саида, поздравляем за эфиром, обязательно мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 45 тысяч тенге, которые мы копили до сегодняшнего дня. Ну, молодец, мы за тебя рады, от души, честно.
2: Да ну ладно, не совсем прям от души, ну что уж, опять по новой нам придется копить деньги, но к выходным...
3: Вы копите, копите.
1: Молодец.
3: Я вернусь.
1: Молодец, мы тебя поздравляем, и своим выигрышем Саида добавляет в наш банкомат, вернее, опустошает наш банкомат, и у нас в понедельник в банкомате целых 5000 тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
0: Большой куш на радио НС.

0: друзья, перевели дух, как говорится, после такого разгромной победы над нашим банкоматом. Не, ну я рада, конечно, я очень рада.
1: В целом, вообще неделя выдалась насыщенной, и сегодня, в пятницу, как раз-таки последняя, смотри, пятница весны.
0: Да.
1: С понедельника мы начинаем новый сезон, да, так сказать, летний. Ну и все, и у нас все с чистого листа.
0: Отлично, я думаю, весна
1: была. В понедельник у нас опять, да, будут билетики, у нас опять будет бензинчик, у нас опять будут денежки в банкомате, просто обновленная сумма, вот и все.
0: Да.
1: Так что все складно получается.
0: Ладно, успокоила меня. Ну что, мы с вами уже прощаемся. До понедельника желаем вам классных выходных. Отдохните как следует. И в понедельник с новыми силами в 7 часов утра просыпайтесь вместе с нами.
1: Ну а всю весну, вот прямо-таки всю весну для вас старались Алим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Компас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Ван есім Мухаммед.
1: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: MyKia – мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia – movement that inspires.
2: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Мы с женой живем в достатке. То я ее достаю, то она меня.
1: Жернова.
2: Давай, ребята!
3: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында Жарнама. 300 алты, 60

Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

сбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

0: музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: Ну, друзья, всем большой привет на волнах радио НС. Новый час уже готов ворваться в этот день. А значит, пора немного оживить атмосферу, добавить музыки, хорошего настроения и, конечно же, ваших сообщений. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Прямо сейчас стартует программа приветов и поздравлений «Лайфчат». Это тот самый момент, когда эфир перестает быть просто радио и превращается в настоящий живой чат на всю страну. Со своими эмоциями, шутками, неожиданными сообщениями и людьми, которые прямо сейчас находятся с нами на одной волне. Так что подключайтесь в WhatsApp номер 775-1060-011, пишите. Ну а разгонять этот час будет Дуа Липа, а значит, что спокойно усидеть на месте будет уже сложновато. Погнали!
0: Лайфчат, лайфчат. Номер WhatsApp 8-775-1060-011.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, собрал ваши пламенные сообщения. Начало первого выхода лайв в рамках программы приветов и поздравлений «Лайв-чат». Погнали их читать. Доброго дня, любимое радио. Макс, тебе привет от Катерины. В последнее время я часто думаю о будущем, не о чем-то большом и важном, а о самых простых днях, которые хочется однажды прожить вместе. Пока они существуют только в воображении, и от этого бывает немного грустно. Но я все равно их бережно храню. И тебя тоже. Люблю тебя сильно-сильно. Обнимаю крепко-крепко и целую нежно-нежно. Нежно. И это пламенное сообщение отправили. Что можно сказать в этой же манере от Катерины письма? Мы решили передать вам, Макс, то самое настроение. Здравствуйте, НС Радио. Я хочу передать своему папе Агрицкому Андрею. Папа, я тебя очень люблю, и к тебе приедет бабушка в понедельник. Мы очень скучаем. Ты, главное, улыбайся почаще. Мы всегда тебя поддержим и всегда будем рядом. Твоя Даша подписалась. Андрей, ловите и вы пламенное сообщение. Надеюсь, эта информация вам крайне пригодится. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Пламенное сообщение ловите и хорошее настроение вместе с ним. Передаю большой привет мужу Эльдару, любимый мой. Каждый день без тебя кажется длиннее. Но одна мысль о том, что мы скоро увидимся, делает меня сильнее. Хочу, чтобы ты помнил, где бы ты ни был, мое сердце всегда рядом с тобой. Я очень скучаю, очень жду и очень сильно люблю тебя. Скоро уже увидимся, мой хороший. От Миланы сообщение с сердечками. Давненько их уже целых два сообщения до этого не было. Эльдар, также ловите от Миланы сердечки и пламенный привет. Добрый день, самое лучшее радио Казахстана и не только. Передайте огромный привет брату Чингису от мамы и сестренки. Надеюсь, у тебя все хорошо. Терпение тебе. Встреча с Канатом, надеюсь, прошла хорошо. Мы рядом и скучаем по тебе. С любовью, Наргиз и мама Заура. Надеюсь, правильно имя прочитал. И миленькое сердечко тоже в конце этого приветствия замечательного. Друзья, тем временем будем продолжать, не задерживаться лишь на одном выходе, ведь классную музыку тоже необходимо нам послушать, разрядиться, а возможно и зарядиться. Так что ловите номер WhatsApp 775-1060-011, пишите, успейте до конца этого часа передать свой пламенный привет.

0: только по головам и...
1: Лайв-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
2: Ну, друзья, как и было только что сказано, действительно, отправляйте свои пламенные приветствия на номер WhatsApp 775-1060-011, и в обязательном порядке мы все это дело успеем зачитать до конца этого часа. Приветствую вас, Тамерлан, спасибо Радио НС, вы лучшие, всех слушателей с последней пятницей весны и с последним весенним эфиром нашу любимую программу «Лайв-чат». А нашему сыну Максатику передаем самый теплый привет из дома. Сынок, сейчас кажется, что темнота сгустилась со всех сторон, но даже самая густая тень лишь доказывает наличие света за ней. Свет никуда не исчез, он просто временно скрыт от глаз. А у тебя внутри, я знаю, достаточно сил, огня и характера, чтобы пройти сквозь этот сумрак. Мой родной, мы обязательно справимся, найдем верное решение и выйдем из этой ситуации. Ты уже стал более сильным, зрелым и уверенным в себе человеком. Мы верим в тебя всегда. Что бы ни случилось, мы рядом. Каждую секунду думаем о тебе, а сейчас я мысленно целую твою любимую макушку. Мое солнышко, и пусть ветер донесет тебе мои ласковые объятия с поцелуйчиками в конце сообщения для специалистов. Максатика, ну, как здесь и правильно написали, ветер донесет тебе мои ласковые объятия, а мы своей радиоволной также отдельно постараемся внести свой вклад. Здравствуйте, Радио НС, передайте привет Александру. Любовь моя, выздоравливай. Надеюсь, у тебя хорошее настроение. Ждем скорее нашей встречи. С любовью, Анжела. Подписалась 3 сердечками. Обожаю, друзья, ваши такие, можно сказать, постскриптумы, где отдельно выражаются ваши эмоции, ваше состояние, ваше настроение в вашем письме. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу Асхату. Я люблю тебя очень-очень сильно. Знаю, мое сердце всегда рядом с тобой, несмотря ни на какие километры. Ты моя любовь, моя радость и мое тепло, твоя Жанка. Крепко обнимаю и целую. Пламенное сообщение, Аска, также ловите с поцелуйчиками и объятиями, куда уж без них. Приветствую Радио НС, хочу передать огромный привет очень замечательной девушке Асимгуль и сказать... Кажик, не переусердствуй на своей работе. На улице очень жарко. Не хватало, чтобы ты еще один солнечный удар получила. Целую, твой Алмаз. Алмаз – здравые вещи, говорит, между прочим. Тем более, судя по всему, явно он не первый. Так что будьте осторожны, берегите голову и берегите свое здоровье. Смотрим, что у нас еще, друзья, имеется. Время позволяет разбушеваться. Добрый день, Радио НС. Хочу передать привет своему любимому мужчине – Мурату Дусумову из города Усть-Каменогорска. Жанна, я тебя очень сильно люблю. Скучаю по тебе, ты дорог мне. Хватит мучить меня. Люблю тебя сильно, сильно. Твоя ардешка тоже сердечками. И действительно, зачем? Ни в коем случае, Мурат, не надо мучить друг друга. Заставляйте себя, а я и друг друга, конечно, улыбаться и радоваться каждому прожитому дню. Смотрим, что еще имеется. Добрый день, Радио НС. Передайте привет Кинджибулатову Рамилю. У меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Все, что просил, передала, кроме книги ПДД. Жду от тебя звонка. С уважением, Наргиз. Ну, значит, Рамиль не в этот раз получит правила. Но, тем не менее, пламенный привет от вашего имени мы передали. И будем идти дальше. Через 2-3 песенки я обязательно вернусь и продолжу читать ваши пламенные сообщения.
1: Лайф-чат.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем. Напоминаю, программа «Лайв-чат», программа, то бишь, приветов и поздравлений. И на момент 15 часов и 29 минут у нас имеется определенное количество присланных приветов, то бишь, заняться нам будет есть чем. Точнее, своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. И хочу, чтобы ты знал, что ты мой милый, мой дорогой, мой самый желанный. Ты мне очень нужен и очень важен для меня. Я чувствую тебя даже на расстоянии. Ты всегда в моих мыслях. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. Крепко тебя обнимаю и нежно целую. Твой ангел-хранитель Наталья. Также с поцелуйчиками и сердечками. Евгений, дорогой, ловите пламенное сообщение и эти самые мысли. Любимое радио НС, самый лучший ведущий, передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Любимый мой муж, сейчас мы не вместе, но я думаю о тебе постоянно. Осознаю все больше, как ты мне дорог и как хочу скорее тебя увидеть и обнять. Ты бы знал, как сильно хочется услышать твой уверенный голос и почувствовать нежные прикосновения. Жду нашей встречи, люблю. Я с понедельника выхожу на работу. Твоя супруга Болдерган и дети. Вячеслав, ловите эту небольшую сводку новостей. Конечно, пламенное сообщение, много эмоций, много прекрасных слов. Здравствуйте, радио НС. Передайте огромный привет группе «Хорошие люди». Удачи на дороге. Нам всегда во всем везет. Деньги идут к нам рекой. Наиль подписался, и Наиль только хочется добавить, что расскажите, как же попасть в эту самую группу «Хорошие люди», раз у вас деньги идут рекой. Ну и пусть таки продолжается. Пламенное сообщение пожелали и, точнее, передали и удачи пожелали. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому человеку, супругу Али. Жизнь моя, как твои дела? У нас все хорошо, дома тоже. У нас идет посевная. Пчелы работают, цыплята растут. В общем, весело у нас. Кондитерка работает, даже нет времени заезжать туда. Люблю тебя и жду скорее домой, чтобы ты был рядом и все весело было не только мне. Береги себя, обнимаю тебя и крепко целую. Твоя девочка Аира, твоя умка. И много-много сердечек было на протяжении всего письма, что, ну, прям чувствовалось, где необходимо было делать ударение на эмоции. Супруг Али, также ловите. Добрый день, любимое радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему самому лучшему и самому любимому мужчине в мире, Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Я его очень сильно люблю и крепко целую. Родной мой, все будет хорошо. Спасибо вам, спасибо. И поцелуйчики отправили, Вячеслав. Ловите пламенное сообщение от Иринки и будьте просто счастливы. А мы, друзья, будем двигаться дальше. Также 2-3 песенки, друзья, никуда не расходитесь. Новые сообщения будут тут как тут.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, плавно и подходим к завершению программы приветов и поздравлений. Лайв-чат, уверен, нас на еще один выход вполне хватит. Вижу также небольшое количество сообщений в нашей очереди, но давайте пока разберемся с той порцией, которая имеется у меня прямо сейчас. Приветствую всех слушателей радио НС. Спасибо за эту программу, ведущему за хорошее настроение. Спасибо. Передаем привет нашему дорогому Алмасу от всех близких и родных, от сестры Жанат и Жинбая. Мы очень скучаем по тебе, обнимаем и целуем. Ты самый лучший для нас, пламя. Сообщение дорогому Алмасу от его прекрасной семьи, от его прекрасных родных передали с большой радостью. Алмаз, ловите. Добрый день, радио НС. Нежный привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. Крепко обнимаем, скучаем, любим, целуем. Мы всегда рядом. Жена и дочь Златана с поцелуйчиками и большим количеством смайликов, можно сказать, олицетворяющих эмоции этого сообщения. Саид, ловите. Здравствуйте, радио НС. Передаю привет вам большое. Вы лучшее радио. Передаю привет своим родным и близким. Особенно пламенный привет своей семье Нурбековых. Я вас очень сильно люблю. Конечно же, огромный привет любимой моей жене Елене, дочкам Анели и Жанели, сыночку Адлену. Солнышко, я тебя люблю. Сина-сина! Вечером буду позже. Всем хорошего настроения, с уважением, Серик. Заранее спасибо большое вам, Серик. Вам большое спасибо за это пламенное сообщение. Оно смогло принестись на нашей прекрасной волне на всю страну для специально ваших близких. Приветствую радио НС. Поздравьте, пожалуйста, моего друга Шавката с днем рождения от имени Фирдавс. Еще если можете поставить песню. Ну, насчет песни маловероятно у нас что получится сделать. Однако пламенное сообщение и, конечно же, поздравление. Поздравить от души вашего друга Шавката с днем рождения совершенно без проблем. Всего самого желаем. Отметьте день с толком, тем более пятница, можно сказать, обстоятельства позволяют. Добрый день, радио НС и обожаемый Тамерлан. Пожалуйста, передайте привет внуку Максату. Мир не меняется от желаний, мир меняется от твоего взгляда на него. Смотри на мир с открытым сердцем, светлой душой, хорошими намерениями, и вселенная в ответ откликнется добром и светом. Крепко обнимаю, люблю и жду дома. Подписалась АПшка. Максат, ловите замечательные слова, можно сказать, наставления, поддержки и просто душевности, настоящей и искренности. И взяли небольшую порцию. Посмотрим, успеем буквально одно, друзья, сообщение небольшое. Здравствуйте, НС Радио. Радио, привет любимому Бекболату. Мы с Эмиром тебя очень любим и скучаем. Твоя Асель. Бекболат, ловите с Эмиром и Асель, конечно же. Пламенное сообщение вам передали. Всего самого пожелали. И только улыбайтесь. А мы, друзья, продолжаем. Буквально одна песенка. И финальный выход в рамках программы Лайв-чат будет уже осуществлен.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, собственно, и финальный выход в рамках лайв-чата. Погнали их читать без лишних задержек. Здравствуйте, здравствуйте, Тамерлан, любимое радио НС. Сегодня я такой радостный на 100%. Я утром выиграл 20 литров бензина. Хочу передать пламенный привет своей мамочке. Мам, я тебя очень сильно люблю. У меня все хорошо. Я тебя жду домой. Уже с понедельника начинается лето. Всем желаю хорошего пятничного дня и предстоящих выходных. Написал Никита из города Шымкент. Никита, хочется от всей души вас поздравить. Вы большой молодец. 20 литров бензина тоже немало, как говорится, для кого-то мелочь, а приятно. Ну, судя по всему, для вас это не мелочь, а настоящий повод отметить. Пятница опять же позволяет, и хочется в ответочку также пожелать хорошего пятничного дня и предстоящих выходных. Проведите их с толком. Здравствуйте, лучшее радио НС. Спасибо за ваш труд самому лучшему коту. Хочу напомнить, что я его безумно люблю и скучаю. Помни, я всегда буду рядом, твое солнышко, любимое и любящее сердечками. Кот любимый, нет, даже не любимый, лучший кот, ловите напоминание и пламенное сообщение. Здравствуйте, НС Радио, желаю всем хорошего настроения, а мы едем на дачу и в лес с моим мужем Игорем. Передайте, пожалуйста, ему привет, и что он у меня самый золотой. Тигр мой, с любовью, жена Венера. Ловите пламенное сообщение, Игорь, вам персональной удачной поездки на дачу и, конечно же, в лес, не заблудитесь. Привет, любимое радио, передайте, пожалуйста, огромный привет из Денисовки нашему Сане. Сань, привет, очень скучаем и всей командой ждем тебя. Правда, очень не хватает твоего юмора, твоих советов и просто твоего присутствия рядом. Каждый день тебя вспоминаем, и если честно, такого коллегу и друга забыть просто невозможно. Пусть у тебя все будет хорошо, желаем тебе сил, терпения и только хороших мыслей. Знай, что тебя помнят, ждут и очень хотят скорее увидеть снова. По скриптум Кристина, Ксюша и Айгуль передали это пламенное сообщение. А из Денисовки вашему, собственно, Сане. Ловите пламенное сообщение и вот такую небольшую сводку хорошего настроения. Надеюсь, в скором времени вы сможете к вашим близким друзьям присоединиться. Здравствуйте, хочу передать привет Думану из Асфиша. Пламенное сообщение от его друзей. Ну что ж, Думан, если вы прямо сейчас слушаете нашу радиостанцию, надеюсь, вы получили это пламенное сообщение от ваших друзей, так что ловите, улыбайтесь и просто наслаждайтесь солнечными днями. А мы, друзья, все, заканчиваем эту замечательную программу приветов. Для пятницы можно уже финальный итог подводить. В понедельник... Нет, в понедельник мы отдыхаем, ведь 1 июня и первый день лета. Так что обязательно повторим этот замечательный маневр уже во вторник. Не забывайте, присоединяйтесь и ставьте себе напоминалку. А пока же плавно приглашаю всех пройти на следующий музыкальный. Не переключайтесь.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

Ну вот мы и на рубеже открытия нового музыкального часа, друзья, вместе с группой «Иванушки Интернешнл» и треком «Капелька света». Знаете, иногда для хорошего настроения действительно хватает какой-то мелочи, одной песни, случайной улыбки и приятного разговора. Ну или просто момента, когда посреди обычного дня появляется вот такая маленькая капелька света. Тем более, время сейчас именно такое, рабочий день еще идет, но вечер уже начинает потихоньку чувствоваться. Поэтому ближайшие 60 минут проведем спокойно, красиво и с хорошей музыкой, которая точно не даст этому дню пройти слишком скучно.

0: пробок.
1: Друзья, время 16 часов 16 минут. Время пробок наступило. Заглядываем в Яндекс.Карты и видим, в Алматы 7 баллов. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Манаса до Тлендиева. По Розыбакиево в южном направлении ожидается затор от улицы Дюсенова до Тимирязева 25 минут. Ну и по Альфа-Рабино юг более получаса, друзья, вам понадобится от улицы Луганского до Ремезовки. В Астане 2 балла и дороги почти свободные. Завидуем. Больше всего времени потратите по Малахово от улицы Сусамыр до Рахмжана Дюсенбаева. Также ожидается затор по проспекту Кабамбай-Батыра от улицы Достык до Динмухамеда Кунаева. Ну и по улице Гоголя простоять придется от улицы Эгалек до Жанажол. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Погода на радио НСМ.
1: Ну, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 30 мая, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день без осадков с температурой плюс 29. В Алматы же прогнозируется облачная погода с прояснениями, уже с температурой плюс 27.
0: Погода.

Ну и под легендарный Stop for a Minute от Сандры мы плавно подходим к завершению этого музыкального часа. И название песни, кстати, очень правильно – «Остановись на минутку», потому что в течение дня мы настолько привыкаем куда-то спешить, переключаться между делами и мыслями, что иногда даже и не замечаем, как быстро проходит время. А ведь порой действительно полезно просто сделать маленькую паузу, перевести дух, посмотреть по сторонам, включить любимую музыку в конце концов, ну или хотя бы на минуту выйти из этого постоянного потока. Так что пусть этот вечер будет чуть спокойнее, чем обычно. Ну а мы красиво завершаем этот музыкальный час и совсем скоро продолжим дальше. Радио.

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Давай не ждать. Именно с таким настроением Мари Краймбери открывает наш новый музыкальный. И знаете, название песни сегодня звучит как нельзя кстати, потому что мы очень часто откладываем на потом не только важные дела, но и приятные события. Встречи, отдых, новые впечатления и так далее. А ведь впереди уже выходные, и наверняка многие из вас начинают задумываться, чем бы их занять. И тут у меня есть хорошая новость. Давненько я не проводил для вас розыгрыши в эфире, а значит, пора исправлять ситуацию. Ну и почему бы не подарить одному из наших слушателей сразу два билетика на предстоящую театральную постановку от «Квартета И». Так что прямо сейчас отправляйте свои заявки на наш WhatsApp номер 775-1060-011. Все максимально просто. Ваше имя, город – это важно, друзья, и фразу «хочу в театр». Не переключайтесь, совсем скоро подробнее расскажу о самой постановке. Меня же зовут Тамерлан Исмаилов, вы на волнах радио НС. Погнали!
1: НС Радіо Сна.

Но, друзья, прямо сейчас из ваших приемников звучит Андрей Губин и уже давно полюбившийся многим трек «Мальчик-бродяга». Песня, которая пережила десятки музыкальных эпох и до сих пор вызывает улыбку у тех, кто слышал ее еще много лет назад. Ну и пока этот хит создает настроение, спешу напомнить о нашем розыгрыше. Уже 3 июня в 19:30 одному из вас может повезти отправиться на постановку от «Квартета И» под названием «Пассажиры отложенных рейсов». Причем не одному, а сразу с компанией, ведь разыгрываем два билета. Для участия все очень просто. Отправляйте на наш WhatsApp номер 775-1060-011 свое имя, ваш город и фразу «Хочу в театр». Ну, а сейчас, друзья, самое время узнать, что же происходит на наших дорогах. Конец рабочего дня уже постепенно приближается, а значит, посмотрим, где больше всего вам придется застрять.

0: Итак, друзья, согласно Яндекс.Картам, в Алматы стабильно 7 баллов. По Раскулово со стороны Востока вы потеряете около 20 минут дороги от переулка Казыбаева до проспекта Сюенбая. По Ауэзова в южном направлении ожидается затор от улицы Гоголя до Жандосова полчаса. Ну и по проспекту Абая на запад более 40 минут, друзья, вам понадобится от проспекта Назарбаева до Тлендиева. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по Малахово от улицы Сусамер до Рахамжанова. Жанна Дюсимбаева. Также ожидается затор по Курганчинскому шоссе от улицы Дома Лакана до проспекта Туран. Ну и по Богимбай-Батыра простоять придется от улицы Валиханова до проспекта Республики. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как ты.
1: МС Радио Сунда. Коктим. Коктим. Коктим дикой кувырки.

0: Артик и Асти сейчас очень точно подмечают, мы неделимы, это действительно так, друзья. За этот вечер мы уже успели стать одной большой компанией, которая вместе слушает музыку, обсуждает интересные моменты и, конечно же, ждет развязки нашего розыгрыша. И это, кстати, последнее напоминание перед игрой. Разыгрываем, друзья, напоминаю еще раз, два билета на постановку «Пассажиры отложенных рейсов» от квартета «И», которая пройдет уже 3 июня. Спектакль начинается с очень знакомой многим ситуации. Задержанный рейс в аэропорту. Несколько совершенно разных людей оказываются в одном месте и начинают говорить о вещах, на которые в обычной жизни постоянно не хватает времени. О любви, выборе, страхах, возрасте, мечтах и о том, почему мы так часто откладываем важное на потом. Причем на все это в фирменном стиле квартета «И», с юмором, иронией и теми жизненными наблюдениями, в которых многие узнают самих себя. Так что, если вы еще не отправили заявку, самое время это сделать. Пишите на WhatsApp номер 775-1060-011 свое имя, ваш город и фразу «Хочу в театр», потому что остаются буквально считанные минуты. И совсем скоро мы узнаем имя счастливчика, который отправится на эту постановку.
1: Тирбит обжиреда Оды. МС Радиоса.

0: Ну что ж, друзья, 17 часов и практически 40 минут показывают наши родийные часы. Мы плавно подошли не только к завершению этого музыкального часа, но и, наконец, дождались нашей игры. Сегодня один из слушателей радио НС получит целых два билетика на постановку «Пассажиры отложенных рейсов» от квартета «И», которая совсем скоро пройдет в Алматы во Дворце Республики. На протяжении всего часа вы активно присылали свои заявки, и настал момент узнать, кому же сегодня улыбнулась удача. Друзья, колесо фортуны сегодня выбрала Валентину из города Алматы. Валентина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Все замечательно, вас слышим. Аплодисменты вовсю у меня вот только подошли к своему окончанию. И рад вас приветствовать в нашем эфире. Поздравляю, что именно сегодня вам повезло участвовать. И давайте просто поговорим для начала. Как ваше настроение, как проходит эта финальная пятница весны?
1: Замечательно.
0: Ну, как минимум, думаю, уже освободились или скоро освободитесь от рабочих полномочий. Я прав?
1: Ну да, почти.
0: Это замечательно. А не планируете ли уже вот летом куда-нибудь в отпуск отправиться?
1: Летом планируется ремонт.
0: О, тогда честно, Валентина, мои искренние соболезнования. Летом и ремонт тоже проходили, тоже плавали. Просто хочется пожелать вам удачи. Ну... Тем не менее, давайте попробуем отправить вас хотя бы вот здесь небольшое путешествие. Правда, не на самолете, а на замечательную театральную постановку. Вообще, театр любите?
1: Да, очень.
0: Вот, посмотрим, получится ли у вас сегодня заполучить те самые два заветных билета. Для этого вас ждут всего три вопроса. Но чтобы выиграть билеты, достаточно ответить хотя бы на один правильно. Вы готовы?
1: Давайте попробуем.
0: Все, замечательно. Играет Валентина. Город Алматы. Погнали. Ну что же, Валентина, первый вопрос звучит следующим образом. Он напрямую связан с нашей тематикой полетов. Как называется место в аэропорту, где пассажиры ожидают посадку на самолет?
1: Терминал.
0: Терминал. Ну, можно засчитать, но, я так понимаю, терминал — это больше общее обозначение, где именно люди находятся в аэропорту. Можно ее как-то еще по-другому назвать? Есть какие-нибудь идеи? Ну, когда вы, например, проходите уже вглубь терминала и находитесь перед такими воротами. Это, кстати, небольшая подсказка, как она на английском называется. Валентина, вы с нами?
1: Да, здесь.
0: Ну ладно, вижу, что небольшие затруднения есть. Терминал засчитаем и, пожалуй, идем дальше. Второй вопрос звучит. Что обычно показывают на табло в аэропорту? Курс доллара или информацию о рейсах?
1: Информацию о рейсах.
0: Все замечательно, сразу так с порога. И идем дальше. Третий вопрос. Раз мы разыгрываем на вот такую вот постановку от квартета И, скажите, пожалуйста, квартет — это сколько человек?
1: 4.
0: Замечательно, Валентина, сразу так с порога. Действительно, мне известное больше испанское слово «квадро», но имеет оно и итальянские, и латинские корни. Тем не менее, да, квартет — это 4 человека. И, возвращаясь к первому вопросу, можно вот так немного дополнить, что где пассажиры ожидают посадку. Ну, интернет мне говорит, что это зона вылета, ну или же гейты. Кому как удобно. Однако терминал, я думаю, приходит большинству в голову. Хорошо, Валентина, вы готовы узнать результаты?
1: Да, давайте попробуем.
0: Ну что же тогда, 3, 2, 1. Да, Валентина, поздравляю вас с победой. Вы абсолютно правильно угадали. Если сомнения были в небольшом первом вопросе, то в остальных вы уже уверены и так с порога, чуть ли не с ноги, ответили нужные мне ответы. Поздравляю. Ну что же,
1: пока... Спасибо большое.
0: Замечательно. У нас немного, Валентина, еще времени остается. Можно вот передать пламенный привет нашим слушателям, возможно, вашим родным, кто вас слушает, и, в принципе, пожелать хорошего настроения.
1: Да, пожелаю всем хорошего, прекрасного настроения. Передаю привет своей сотруднице, подруге Оксане. Оксана? Вот вместе с ней мы и пойдем в театр.
0: О, это прям замечательно. Вы так объявили с порога прямо в эфире. Надеюсь, она нас слушает и приятно удивлена.
1: Да, слушает. Она в шоке, просто в шоке, что звуки там и там.
0: Замечательно. Я передаю пламенный привет также вашей подруге и вас еще раз поздравляю. Валентина, трубочку не кладите. Сейчас объясню, как получить билетики. Ну, а всем остальным, друзья, участвуйте в наших розыгрышах, следите за соцсетями, слушайте наши радиоэфиры и оставайтесь с радио НС. Возможно, именно вам в следующий раз повезет урвать те самые билетики.

0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, перенос.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әр адамның президент болу ықтималдығы лотерея ұтып алудан жоғары.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103114 от 28 марта 2014 года.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: MyKia – мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia – movement that inspires.
7: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық су.

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Эвенин Жалалхамбрас.
1: Хит за хитом.
0: Тоқтаусыз музыка. Эл-эс радиосында.

0: музыки.
1: Хит за хитом. Ерналдан ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Раздималсын. Да, жалынды өткен. Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает.